банку, с другой стороны арку, с другой стороны арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла водолавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла водолавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Одна са зломити, одна са зломити, а я са втопити. Одна са зломити, одна са зломити,

Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатъку!